0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.

Исламив нашев велик, велик Исламив нашев я хулиган, тъй хулиган. 7:30 почти, 19-28 минути. Паралио Фринео, поздрави там, Ало Морето. 30 минути само до финала, специално за Светла и за Петко. Светла и Петко. Вау, как да запаля. Оу, оу, оу, оу.

Аре си, мега любимо за мен. Аре, Илялко. Дами и господа, лошите сини момчета. Andrew Thomas и компания Bad Boys Blue. Show me the way. Прекалено любимо. Газ. Газ.

0: Не паркирай на место за трима! Моля те!
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.